0: прошлом году от гриппа умерли более 40 пациентов, у них были сопутствующие заболевания. Никто из них не был вакцинирован, рассказала Розенталь. Разве они лечили свои хронические заболевания, болезни сердца, сахарный диабет, потому что хотели умереть? Но они заболели гриппом, который на фоне хронических заболеваний, к сожалению, может стать последней каплей. Профессор Байба Розенталь подчеркивает, что при гриппе необходимо дать организму достаточно времени на выздоровление. Как минимум 5 дней, лучше 7 нужно провести дома. После перенесенного гриппа, примерно на месяц, следует отказаться от повышенных физических нагрузок, поскольку существует риск развития острой сердечной недостаточности. Розенталь настаивает на необходимости вакцинации, особенно для людей с ослабленной или подавленной иммунной системой. В первую очередь это касается пациентов с хроническими заболеваниями, онкологическими, сердечно-сосудистыми болезнями. Вакцинация также особенно важна для людей с заболеваниями легких и эндокринной системы, ВИЧ-инфекции, а также для пациентов, перенесших трансплантацию органов. В Великобритании задержаны двое граждан Латвии по подозрению в незаконном проникновении на военную базу королевских ВВС в Молсворте, графство Кембридж-Шир, сообщает Sky News. Задержанным мужчинам 36 и 32 года. Оба являются гражданами Латвии, однако в настоящее время проживают в Великобритании. Сотрудники полиции и Министерства обороны, патрулировавшие территорию военной базы, первоначально обнаружили оставленный автомобиль. К поискам подключилась полиция графства и позднее правоохранители. Охранители обнаружили небольшое повреждение ограждения по периметру базы. 8 октября около 2 часов ночи обоих мужчин нашли на территории базы и задержали по подозрению в незаконном проникновении на охраняемый объект и повреждении имущества. Позднее мужчин также задержали по подозрению в нарушении статьи 4 закона о национальной безопасности Великобритании 2023 года «Проникновение на охраняемый объект с целью причинить вред Соединенному Королевству». Оба находятся под стражей. Глава отдела по борьбе с терроризмом лондонской полиции Хелен Фланаган заявила, что расследование находится на начальной стадии, и полиция пытается установить возможные мотивы. Она подчеркнула, что в настоящее время ничто не указывает на связь этого инцидента с происшествиями, произошедшими на прошлой неделе на базе королевских ВВС Фэрфорд. В рамках расследования полиция проводит обыски по 2 адресам в городе Питерборо. В Латвии в ближайшие месяцы цены могут начать расти быстрее, а в 2027 году инфляция способна приблизиться к 4%. Такой прогноз дают опрошенные агентством «Лето» экономисты крупнейших банков. В сентябре годовая инфляция в Латвии составила 3,2%. По сравнению с августом потребительские цены выросли на 0,2%. Самое заметное снижение цен в сентябре произошло в продуктовых магазинах. Продукты питания и безалкогольные напитки подешевели на 0,8% за месяц и на 4,8% за год. По оценке экономистов, благодаря этому общая годовая инфляция оказалась на 1,1% пункта ниже, чем могла бы быть без снижения продовольственных цен. В то же время топливо за месяц подорожало на 9,6%. Увеличились и расходы на жилье, в том числе из-за повышения тарифов на отопление. Экономист Луминор Петерис Страутинш отмечает, что продукты дешевеют не только в Латвии, но и в других странах Евросоюза. На цены влияют из изменения налогов, стоимость сырья и ценовая политика торговых сетей. Кроме того, меняются методы статистического учета цен. Например, магазины все чаще переходят от временных акций к постоянно более низким ценам на отдельные товары. Это также может отражаться на статистике. С началом отопительного сезона расходы жителей будут во многом зависеть от того, каким топливом пользуются местные теплоснабжающие предприятия, по какой цене они его закупили. Экономист Swedbank Оскарс Ник Малнекс приводит конкретные примеры. В октябре в Мадане и Марупе тарифы на отопление выросли более чем на 20%, а в Ледмане – на 68%. При этом в 5 населенных пунктах тарифы, наоборот, снизились. Даже при повышении тарифов итоговые счета будут зависеть от погоды. Если зима окажется теплой, потребление тепла будет меньше, а значит и расходы жителей могут оказаться не такими высокими. Экономист СЭБ Дайнис Гашпуйтис считает, что подорожание энергоресурсов еще не полностью отразилось на повседневных расходах жителей. Высокие цены на топливо и энергию постепенно увеличивают затраты предприятий на производство и перевозку товаров, поэтому в следующем году могут снова начать подорожать и продукты питания. Ситуация во многом будет зависеть от мировых цен на нефть и газ, транспортных расходов и погоды. Если напряженность на Ближнем Востоке снизится, а зима будет теплой, цены на энергоресурсы могут немного уменьшиться. Однако быстрого возвращения к прежнему уровню экономисты не ожидают. Он также допускает, что Европейскому Центробанку придется повысить процентные ставки, если инфляция продолжит ускоряться. Главный экономист «Цитадель» Карли Спургейлис обращает внимание на то, что цены в сфере услуг продолжают расти быстрее, чем на товары. В целом же сентябрьская инфляция оказалась немного ниже ожиданий. Однако экономисты предупреждают, что это не означает начало устойчивого снижения цен. По прогнозу Светбанк, в 2027 году средняя инфляция в Латвии может приблизиться к 4%, прежде всего из-за высоких расходов на энергию и их влияния на остальные цены. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. На европейском рынке дизельного топлива появился первый существенный сигнал о возможном снижении цен, сообщил главный экономист банка «Цитаделя» Карлис Пургелес. По его словам, решение стран G7 высвободить чрезвычайные запасы топлива может привести к снижению цен на дизельное топливо на европейских заправках примерно на 3% или на 7 центов за литр. Как отмечает Пургелес, для Латвии это решение особенно актуально после роста цен в последние месяцы. Данные Центрального статистического управления показывают, что в сентябре цена дизельного топлива в Латвии за месяц выросла более чем на 10%, а за год почти на 40%. Как сообщалось, 2 октября страны G7 договорились в течение следующих 4 месяцев высвободить из чрезвычайных резервов 100 миллионов баррелей дизельного топлива и сырой нефти, начав с масштабного высвобождения запасов дизельного топлива в течение 20 дней. Важно, что значительная часть топлива поступит на рынок уже в первые недели, именно тогда, когда предложение ограничено и приближается рост спроса в связи с зимним отопительным сезоном. Для Европы это создает определенную подушку безопасности на зиму, поясняет Пургелис. Каждый второй работающий в Латвии считает, что его зарплата является неоправданно низкой, свидетельствуют результаты обзора рынка труда, проведенного порталом CVLV. Недовольство уровнем оплаты труда в Латвии по-прежнему остается высоким, хотя эта ситуация немного улучшилась за последний год. Год назад 65% работников считали свою зарплату слишком низкой, а сейчас этот показатель снизился до 47%. На ситуацию влияет несколько факторов. Стоимость жизни в Латвии продолжает расти, и работники считают, что рост зарплат не успевает за инфляцией. Кроме того, регулярное изучение актуальных вакансий позволяет работникам лучше понимать, какое вознаграждение предлагается в других местах. И это усиливает ощущение, что их текущая зарплата отстает от среднего уровня рынка. Высоки ожидания относительно роста зарплат. Большинство работников рассчитывают на повышение зарплаты на 16-20%. Почти пятая часть хотела бы увеличения на 21-25%. Особенно стоит отметить, что 22% работающих ожидают роста зарплаты более чем на 26%, что говорит о том, что значительная часть работников чувствует себя существенно недооцененной, отмечает портал CVLV. Латвийской системе здравоохранения в бюджете 2027 года не хватает 509 миллионов евро, чтобы финансирование отрасли достигло 6% от ВВП, пишет ДНА. Сейчас страна значительно отстает по расходам на медицину от среднего уровня ЕС, а недостаток государственного финансирования приходится компенсировать самим пациентам и работодателям, отмечают в издании. Государственные расходы на здравоохранение в Латвии составляют около 4,6% ВВП, тогда как в среднем по Евросоюзу 7,3%. На одного жителя приходится 1960 евро расходов на медицину против 3380 в среднем по ЕС. Разницу особенно хорошо чувствуют сами пациенты. Из собственного кармана жители Латвии оплачивают около 31% всех расходов на здравоохранение, более чем вдвое превышая средний показатель ЕС, который составляет 14%. Недостаток денег отражается сказывается на доступности врачей, обследований и лекарств. Проблема давно вышла за пределы самой системы здравоохранения. Исследования Латвийской конфедерации работодателей и Международной ассоциации инновационных фармацевтических компаний показывает, что более половины предприятий сталкиваются с длительным или частым отсутствием работников из-за болезни. Компании пытаются решать проблему самостоятельно. 77% опрошенных работодателей тратят на здоровье одного сотрудника от 101 до 1000 евро в год, оплачивая медицинское страхование, реабилитацию, психологическую помощь, профилактику и другие услуги. Но частные расходы не способны заменить работающую государственную систему. Длинные очереди, поздняя диагностика и высокая доля расходов самого пациента означают более продолжительные больничные, дополнительную нагрузку на коллег и потери для бизнеса. Особенно заметно отставание Латвии в доступности современных лекарств. Из 173 инновационных препаратов, одобренных в последние годы, пациентам в Латвии доступны только 16. Средний показатель по ЕС – 46. Цена проблемы измеряется уже не только здоровьем людей. Стоимость предотвратимых смертей для экономики Латвии оценивается примерно в 1 миллиард 100 миллионов евро в год, около 2,8% ВВП. Иными словами, экономия государства на здоровье населения во многих случаях просто превращается в расходы в другом месте – для семей, предприятий и всей экономики, пишет Дена. «Госканцелярия должна быть балансирующим звеном между политическими амбициями и общественным благом», заявил кандидат на должность директора госканцелярии, генеральный директор Конфедерации работодателей Латвии Каспарс Горкшс. Он подчеркнул, что с большим уважением относится к деятельности неправительственного сектора и вкладу предпринимателей в развитие государства. Однако наблюдает, что ряд хороших инициатив не реализуется главным образом из-за неэффективных процессов. Поэтому моей мотивацией было подать свою кандидатуру на эту должность и, возможно, помочь своим опытом и знаниями, сказал Горкшс. Работа над проектом декларации нового правительства продолжается, и говорить о конкретных партнерах по коалиции или формате следующего правительства пока преждевременно, заявил премьер-министр и кандидат на пост главы правительства Андрис Кулбергс. Сначала нужно договориться о том, что будет делать правительство, и только потом о том, кто будет это делать, подчеркнул политик. Кулбергс отметил, что сейчас готовится первая версия проекта декларации, которая позднее будет передана потенциальным партнерам для обсуждения. По его словам, основой переговоров станут конкретные задачи и программы изменений, а не распределение должностей или арифметика коалиции. Приоритетами следующего правительства Кулбергс назвал приведение в порядок государственных финансов, экономический рост, укрепление безопасности и реформу госуправления. Сотрудничество будет предложено политическим силам, готовым поддержать эту программу. Ранее премьер-министр также заявлял, что избиратели на выборах в 15-й Сейм дали депутатам мандат на проведение изменений. 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарств средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. 7 октября Центр профилактики и контроля заболеваний объявил о начале мониторинга сезона гриппа 2026-27, однако Центр сообщил, что производство вакцин против гриппа в Европе задерживается, поэтому и поставки в Латвию будут осуществляться постепенно, несколько позже обычного. В этом году государство закупило больше вакцин, чем в прошлом – 148 336 на общую сумму 2 482 959 евро без НДС. В 2025 году было закуплено 139 120 доз, сообщили в Национальной службе здравоохранения. Рижская Восточная клиническая университетская больница еще в конце сентября сообщила не только о первых трех официально подтвержденных случаях гриппа, но и о первом пациенте, госпитализированном в Латвийский центр инфектологии с осложнениями после гриппа. Главный врач центра профессор Байба Розенталь отметила, что в этом году циркуляция вируса гриппа началась рано. Не исключено, что эпидемия начнется раньше обычного. В прошлом году ее официально объявили 9 декабря. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, людям из групп риска рекомендуется вакцинироваться против гриппа в октябре и ноябре. Если человек болен, в острой фазе заболевания вакцинацию не проводят, однако вакцинироваться можно после выздоровления. По собственному желанию привиться против гриппа могут также молодые и здоровые люди. Профессор отметила, что не существует обычного и необычного гриппа. Тяжесть заболевания зависит не столько от самого вируса, сколько от состояния здоровья конкретного человека. В прошлом году от гриппа умерли более 40 пациентов, у них были сопутствующие заболевания. Никто из них не был вакцинирован, рассказала Розенталь. Разве они лечили свои хронические заболевания, болезни сердца, сахарный диабет, потому что хотели умереть? Но они заболели гриппом, который на фоне хронических заболеваний, к сожалению, может стать последней каплей. Профессор Байба Розенталь подчеркивает, что при гриппе необходимо дать организму достаточно времени на выздоровление. Как минимум 5 дней, лучше 7 нужно провести дома. После перенесенного гриппа примерно на месяц следует отказаться от повышенных физических нагрузок, поскольку существует риск развития острой сердечной недостаточности. Розенталь настаивает на необходимости вакцинации, особенно для людей с ослабленной или подавленной иммунной системой. В первую очередь это касается пациентов с хроническими заболеваниями, онкологическими, сердечно-сосудистыми болезнями. Вакцинация также особенно важна для людей с заболеваниями легких и эндокринной системы, ВИЧ-инфекции, а также для пациентов, перенесших трансплантацию органов. Служба государственной безопасности Латвии сотрудничает с британскими партнерами, оказывая им необходимую поддержку в расследовании в связи с задержанием граждан Латвии в Великобритании за незаконное проникновение на базу Королевских военно-воздушных сил в Кембридж-Шире на юго-востоке Англии. Учитывая, что этот случай расследуют британские ведомства, служба госбезопасности более подробных комментариев не дает. В производстве службы сейчас нет уголовного процесса в отношении этих лиц. Служба отмечает, что они уже несколько лет постоянно проживают в Великобритании. 8 октября по подозрению в незаконном проникновении на военную базу Королевских ВВС в Кембридж-Шире были задержаны двое граждан Латвии. Обоих мужчин нашли и задержали на территории военной базы в четверг около 2 часов ночи. Оба мужчины в возрасте 36 и 32 лет являются гражданами Латвии, которые в настоящее время проживают в Великобритании. Первоначально их задержали за проникновение на запретную территорию, порчу имущества, но позже была применена и куда более серьезная статья о возможном создании угрозы нацбезопасности. Наказание может составлять до 14 лет лишения свободы. Ни имена подозреваемых, ни то, подозреваются ли они в шпионаже или терроризме, не разглашается. Это событие попало в поле зрения международных СМИ, так как в конце сентября на другой базе РАФ в Великобритании были задержаны 5 британских граждан по подозрению в планировании теракта, возможно, с участием Ирана. Глава контртеррористической полиции Лондона Хелен Фланаган заявила, что пока ничто не указывает на связь этих двух событий. Она подтвердила, что в связи с последним произошедшим начато расследование. На данный момент оно находится на самой ранней стадии и ведется контртеррористической полицией. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic отменяет еще 5 рейсов из Риги на зимний сезон, а также сократит частоту полетов по 4 другим маршрутам. Зимой Air Baltic не будет осуществлять рейсы из Риги в Бухарест, Софию, Будапешт, Оулу, Инсбрук. Однако полеты в Бухарест, Софию, Будапешт и Оулу планируется возобновить летом. Кроме того, авиакомпания сократит частоту полетов из Риги в Копенгаген, Осло, Вену, Мюнхен. При этом ежедневное сообщение с этими городами сохранится, изменение изменения, связанные с традиционным снижением спроса на поездки в январе-феврале. В отдельные месяцы зимнего сезона Air Baltic также скорректирует расписание рейсов на Мадейру и в Прагу. Пассажирам отмененных рейсов предложат перенести полет на другой доступный рейс в пределах 14 дней до и после первоначальной даты, либо запросить возврат денег. В Air Baltic подчеркнули, что изменения связаны с обычным сезонным планированием и не влияют на долгосрочные планы развития компании. В предстоящем зимнем сезоне авиакомпания будет выполнять из Риги прямые рейсы более чем по 45 направлениям. Министерство обороны продлило до 17 марта 2027 года срок добровольной подачи заявок на июльский призыв 2027 года на службу государственной обороны, чтобы дать молодым людям больше времени для принятия взвешенного решения. Молодых людей призывают не откладывать подачу заявки на последний момент, чтобы воспользоваться преимуществами добровольной службы. Также продолжается прием добровольных заявок на январский призыв 2027 года, предусматривающий 11-месячную службу. Добровольцы могут выбрать вид и желаемое место службы и не участвуют в случайном отборе. Он состоится 2 декабря 2026 года для июльского призыва на 11-месячную службу. При этом те, кому на момент отбора еще не исполнится 18 лет, смогут добровольно подать заявку до 17 марта 2027 года, если достигнут совершеннолетия позже. Добровольцы, проходящие 11-месячную службу, будут получать ежемесячно 600 евро. Призванные по результатам случайного отбора – 300 евро. После завершения службы всем выплатят 1100 евро. Военнослужащим, выбравшим 5-летнюю службу в Земессардзе, предусмотрена компенсация за дни службы и бесплатное питание либо возмещение расходов на него. Еще одно преимущество добровольной 11-месячной службы – возможность после ее успешного завершения претендовать на финансируемое государством место в вузе или колледже на очной или заочной программе при условии соответствия минимальным требованиям приема. В эти выходные 10-11 октября в Рижском зоопарке пройдут Дни животных. Традиционно посетители, в чьем имени или фамилии есть название животного, получат 50% скидку на входной билет, а те, у кого и в имени, и в фамилии есть название животного, смогут посетить зоопарк бесплатно. Для получения скидки необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Если название животного указано не на латышском языке, необходимо подтвердить его связь с животным, например, указав его в словаре или достоверном источнике в интернете. С понедельника, 12 октября, в Рижском зоопарке начнется зимний сезон и изменится график работы зоопарка. С 12 октября Рижский зоопарк будет открыт ежедневно с 10 до 17 часов, но кассы и вход будут работать до 16 часов. Зоопарк приглашает воспользоваться возможностью посетить зоопарк в выходные, посвященные Дню животных, и насладиться прогулкой по Рижскому зоопарку до 19 часов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! На европейском рынке дизельного топлива появился первый существенный сигнал о возможном снижении цен, сообщил главный экономист банка Цитаделла Карлес Пургелес. По его словам, решение стран G7 высвободить чрезвычайные запасы топлива может привести к снижению цен на дизельное топливо на европейских заправках примерно на 3% или на 7 центов за литр. Как отмечает Пургелес, для Латвии это решение особенно актуально после роста цен в последние месяцы. Данные Центрального статистического управления показывают, что в сентябре цена дизельного топлива в Латвии за месяц выросла более чем на 10%, а за год почти на 40%. Как сообщалось, 2 октября страны G7 договорились в течение следующих 4 месяцев высвободить из чрезвычайных резервов 100 миллионов баррелей дизельного топлива и сырой нефти, начав с масштабного высвобождения запасов дизельного топлива в течение 20 дней. Важно, что значительная часть топлива поступит на рынок уже в первые недели, именно тогда, когда предложение ограничено и приближается рост спроса в связи с зимним отопительным сезоном. Для Европы это создает определенную подушку безопасности на зиму, поясняет Пургелес. Каждый второй работающий в Латвии считает, что его зарплата является неоправданно низкой, свидетельствуют результаты обзора рынка труда, проведенного порталом CVLV. Недовольство уровнем оплаты труда в Латвии по-прежнему остается высоким, хотя эта ситуация немного улучшилась за последний год. Год назад 65% работников считали свою зарплату слишком низкой, а сейчас этот показатель снизился до 47%. На ситуацию влияет несколько факторов. Стоимость жизни в Латвии продолжает расти, и работники считают, что рост зарплат не успевает за инфляцией. Кроме того, регулярное изучение актуальных вакансий позволяет работникам лучше понимать, какое вознаграждение предлагается в других местах. И это усиливает ощущение, что их текущая зарплата отстает от среднего уровня рынка. Высокие ожидания относительно роста зарплат. Большинство работников рассчитывают на повышение зарплаты на 16-20%. Почти пятая часть хотела бы увеличения на 21-25%. Особенно стоит отметить, что 22% работающих ожидают роста зарплаты более чем на 26%, что говорит о том, что значительная часть работников чувствует себя существенно недооцененной, отмечает портал CVLV. Латвийской системе здравоохранения в бюджете 2027 года не хватает 509 миллионов евро, чтобы финансирование отрасли достигло 6% от ВВП, пишет ДНА. Сейчас страна значительно отстает по расходам на медицину от среднего уровня ЕС, а недостаток государственного финансирования приходится компенсировать самим пациентам и работодателям, отмечают в издании. Государственные расходы на здравоохранение в Латвии составляют около 4,6% ВВП, тогда как в среднем по Евросоюзу 7,3%. На одного жителя приходится 1960 евро расходов на медицину против 3380 в среднем по ЕС. Разницу особенно хорошо чувствуют сами пациенты. Из собственного кармана жители Латвии

Брошенных работодателей тратят на здоровье одного сотрудника от 101 до 1000 евро в год, оплачивая медицинское страхование, реабилитацию, психологическую помощь, профилактику и другие услуги. Но частные расходы не способны заменить работающую государственную систему. Длинные очереди, поздняя диагностика и высокая доля расходов самого пациента означают более продолжительные больничные, дополнительную нагрузку на коллег и потери для бизнеса. Особенно заметно отставание Латвии в доступности современных лекарств. Из 173 инновационных препаратов, одобренных в последние годы, пациентам в Латвии доступны только 16. Средний показатель по ЕС – 46. Цена проблемы измеряется уже не только здоровьем людей. Стоимость предотвратимых смертей для экономики Латвии оценивается примерно в 1 миллиард 100 миллионов евро в год, около 2,8% ВВП. Иными словами, экономия государства на здоровье населения во многих случаях просто превращается в расходы в другом месте для семей, предприятий и всей экономики, пишет Дена. Госканцелярия должна быть балансирующим звеном между политическими амбициями и общественным благом, заявил кандидат на должность директора госканцелярии, генеральный директор Конфедерации работодателей Латвии Каспарс Горкшс. Он подчеркнул, что с большим уважением относится к деятельности неправительственного сектора и вкладу предпринимателей в развитие государства. Однако наблюдает, что ряд хороших инициатив не реализуется главным образом из-за неэффективных процессов. Поэтому моей мотивацией было подать свою кандидатуру на эту должность и, возможно, помочь своим опытом и знаниями, сказал Горкшс. Работа над проектом декларации нового правительства продолжается, и говорить о конкретных партнерах по коалиции или формате следующего правительства пока преждевременно, заявил премьер-министр и кандидат на пост главы правительства Андрис Кулбергс. Сначала нужно договориться о том, что будет делать правительство, и только потом о том, кто будет это делать, подчеркнул политик. Кулбергс отметил, что сейчас готовится первая версия проекта декларации, которая позднее будет передана потенциальным партнерам для обсуждения. По его словам, основой переговоров станут конкретные задачи и программы изменений, а не распределение должностей или арифметика коалиции. Приоритетами следующего правительства Кулбергс назвал приведение в порядок государственных финансов, экономический рост, укрепление безопасности и реформу госуправления. Сотрудничество будет предложено политическим силам, готовым поддержать эту программу. Ранее премьер-министр также заявлял, что избиратели на выборах в 15-й Сейм дали депутатам мандат на проведение изменений. 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над Янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. По данным Центрального статистического управления, потребительские цены в Латвии в сентябре этого года по сравнению с августом выросли на 0,2%, а за год, в сентябре этого года по сравнению с сентябрем 2025 года, выросли на 3,2%. Средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в сентябре также вырос на 3,2%. Цены на товары в сентябре этого года по сравнению с сентябрем прошлого года выросли на 2,5%, на услуги на 4,8%. В группе продуктов питания безалкогольных напитков цены за год снизились на 4,8%. За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,8%. Средний уровень цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другое топливо за год вырос на 7,3%. За год наиболее существенно выросли цены на теплоэнергию плюс 9,1%. За месяц средний уровень цен в этой группе вырос на 0,8%. Наибольшее влияние на рост оказала электроэнергия плюс 3%. С поступлением в продажу товаров нового осеннего ассортимента цены в группе одежды и обуви за месяц выросли на 2,1%. Цены на одежду в среднем выросли на 1,9%, на обувь на 3,4%. 7 октября Центр профилактики и контроля заболеваний объявил о начале мониторинга сезона гриппа 2026-27. Однако Центр сообщил, что производство вакцин против гриппа в Европе задерживается, поэтому и поставки в Латвию будут осуществляться постепенно, несколько позже обычного. В этом году государство закупило больше вакцин, чем в прошлом – 148 336 на общую сумму 2 482 959 евро без НДС. В 2025 году было закуплено 139 120 доз, сообщили в Национальной службе здравоохранения. Рижская Восточная клиническая университетская больница еще в конце сентября сообщила не только о первых трех официально подтвержденных случаях гриппа, но и о первом пациенте, госпитализированном в Латвийский центр инфектологии с осложнениями после гриппа. Главный врач центра профессор Байба Розентали отметила, что в этом году циркуляция вируса гриппа началась рано. Не исключено, что эпидемия начнется раньше обычного. В прошлом году ее официально объявили 9 декабря. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, людям из групп риска рекомендуется вакцинироваться против гриппа в октябре и ноябре. Если человек болен, в острой фазе заболевания вакцинацию не проводят, однако вакцинироваться можно после выздоровления. По собственному желанию привиться против гриппа могут также молодые и здоровые люди. Профессор отметила, что не существует обычного и необычного гриппа. Тяжесть заболевания зависит не столько от самого вируса, сколько от состояния здоровья конкретного человека. В прошлом году от гриппа умерли более 40 пациентов, у них были сопутствующие заболевания. Никто из них не был вакцинирован, рассказала Розенталь. Разве они лечили свои хронические заболевания, болезни сердца, сахарный диабет, потому что хотели умереть? Но они заболели гриппом, который на фоне хронических заболеваний, к сожалению, может стать последней каплей. Профессор Байба Розенталь подчеркивает, что при гриппе необходимо дать организму достаточно времени на выздоровление. Как минимум 5 дней, лучше 7 нужно провести дома. После перенесенного гриппа, примерно на месяц, следует отказаться от повышенных физических нагрузок, поскольку существует риск развития острой сердечной недостаточности. Розенталь настаивает на необходимости вакцинации, особенно для людей с ослабленной или подавленной иммунной системой. В первую очередь это касается пациентов с хроническими заболеваниями, онкологическими сердечно-сосудистыми болезнями. Вакцинация также особенно важна для людей с заболеваниями легких и эндокринной системы, ВИЧ-инфекции, а также для пациентов, перенесших трансплантацию органов. В Великобритании задержаны двое граждан Латвии по подозрению в незаконном проникновении на военную базу королевских ВВС в Молсворте, графство Кембридж-Шир, сообщает Sky News. Задержанным мужчинам 36 и 32 года. Оба являются гражданами Латвии, однако в настоящее время проживают в Великобритании. Сотрудники полиции и Министерства обороны, патрулировавшие территорию военной базы, первоначально обнаружили оставленный автомобиль. К поискам подключилась полиция графства и позднее правоохранительные правоохранители обнаружили небольшое повреждение ограждения по периметру базы. 8 октября около 2 часов ночи обоих мужчин нашли на территории базы и задержали по подозрению в незаконном проникновении на охраняемый объект и повреждении имущества. Позднее мужчин также задержали по подозрению в нарушении статьи 4 закона о национальной безопасности Великобритании 2023 года «Проникновение на охраняемый объект с целью причинить вред Соединенному Королевству». Оба находятся под стражей. Глава отдела по борьбе с терроризмом лондонской полиции Хелен Фланаган заявила, что расследование находится на начальной стадии, и полиция пытается установить возможные мотивы. Она подчеркнула, что в настоящее время ничто не указывает на связь этого инцидента с происшествиями, произошедшими на прошлой неделе на базе королевских ВВС Фэрфорд. В рамках расследования полиция проводит обыски по 2 адресам в городе Питерборо. В Латвии в ближайшие месяцы цены могут начать расти быстрее, а в 2027 году инфляция способна приблизиться к 4%. Такой прогноз дают опрошенные агентством «Лето» экономисты крупнейших банков. В сентябре годовая инфляция в Латвии составила 3,2%. По сравнению с августом потребительские цены выросли на 0,2%. Самое заметное снижение цен в сентябре произошло в продуктовых магазинах. Продукты питания и безалкогольные напитки подешевели на 0,8% за месяц и на 4,8% за год. По оценке экономистов, благодаря этому общая годовая инфляция оказалась на 1,1% пункта ниже, чем могла бы быть без снижения продовольственных цен. В то же время топливо за месяц подорожало на 9,6%. Увеличились и расходы на жилье, в том числе из-за повышения тарифов на отопление. Экономист Луминор Петерис Страутинш отмечает, что продукты дешевеют не только в Латвии, но и в других странах Евросоюза. На цены влияют изменения налогов, стоимость сырья и ценовая политика торговых сетей. Кроме того, меняются методы статистического учета цен. Например, магазины все чаще переходят от временных акций к постоянно более низким ценам на отдельные товары. Это также может отражаться на статистике. С началом отопительного сезона расходы жителей будут во многом зависеть от того, каким топливом пользуются местные теплоснабжающие предприятия, по какой цене они его закупили. Экономист Swedbank Оскарс Ник Малникс приводит конкретные примеры. В октябре в Мадане и Марупе тарифы на отопление выросли более чем на 20%, а в Ледмане – на 68%. При этом в 5 населенных пунктах тарифы, наоборот, снизились. Даже при повышении тарифов итоговые счета будут зависеть от погоды. Если зима окажется теплой, потребление тепла будет меньше, а значит и расходы жителей могут оказаться не такими высокими. Экономист СЭБ Дайнис Гашпуйтис считает, что подорожание энергоресурсов еще не полностью отразилось на повседневных расходах жителей. Высокие цены на топливо и энергию постепенно увеличивают затраты предприятий на производство и перевозку товаров, поэтому в следующем году могут снова начать дорожать и продукты питания. Ситуация во многом будет зависеть от мировых цен на нефть и газ, транспортных расходов и погоды. Если напряженность на Ближнем Востоке снизится, а зима будет теплой, цены на энергоресурсы могут немного уменьшиться. Однако быстрого возвращения к прежнему уровню экономисты не ожидают. Он также допускает, что Европейскому Центробанку придется повысить процентные ставки, если инфляция продолжит ускоряться. Главный экономист Цитадель Карлис Пургелис обращает внимание на то, что цены в сфере услуг продолжают расти быстрее, чем на товары. В целом же сентябрьская инфляция оказалась немного ниже ожиданий. Однако экономисты предупреждают, что это не означает начало устойчивого снижения цен. По прогнозу Swedbank, в 2027 году средняя инфляция в Латвии может приблизиться к 4%, прежде всего из-за высоких расходов на энергию и их влияния на остальные цены. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! На европейском рынке дизельного топлива появился первый существенный сигнал о возможном снижении цен, сообщил главный экономист банка Цитаделя Карлис Пургелис. По его словам, решение стран G7 высвободить чрезвычайные запасы топлива может привести к снижению цен на дизельное топливо на европейских заправках примерно на 3% или на 7 центов за литр. Как отмечает Пургелис, для Латвии это решение особенно актуально после роста цен в последние месяцы. Данные Центрального Федерального статистического управления показывают, что в сентябре цена дизельного топлива в Латвии за месяц выросла более чем на 10%, а за год почти на 40%. Как сообщалось, 2 октября страны G7 договорились в течение следующих 4 месяцев высвободить из чрезвычайных резервов 100 миллионов баррелей дизельного топлива и сырой нефти, начав с масштабного высвобождения запасов дизельного топлива в течение 20 дней. Важно, что значительная часть топлива поступит на рынок уже в первые недели, именно тогда, когда предложение ограничено и приближается рост спроса в связи с зимним отопительным сезоном. Для Европы это создает определенную подушку безопасности на зиму, поясняет Пургелис. Каждый второй работающий в Латвии считает, что его зарплата является неоправданно низкой, свидетельствуют результаты обзора рынка труда, проведенного порталом CVLV. Недовольство уровнем оплаты труда в Латвии по-прежнему остается высоким, хотя эта ситуация немного улучшилась за последний год. Год назад 65% работников считали свою зарплату слишком низкой, а сейчас этот показатель снизился до 47%. На ситуацию влияет несколько факторов. Стоимость жизни в Латвии продолжает расти, и работники считают, что рост зарплат не успевает за инфляцией. Кроме того, регулярное изучение актуальных вакансий позволяет работникам лучше понимать, какое вознаграждение предлагается в других местах. И это усиливает ощущение, что их текущая зарплата отстает от среднего уровня рынка. Высокие ожидания относительно роста зарплат. Большинство работников рассчитывают на повышение зарплаты на 16-20%. Почти пятая часть хотела бы увеличения на 21-25%. Особенно стоит отметить, что 22% работающих ожидают роста зарплаты более чем на 26%, что говорит о том, что значительная часть работников чувствует себя существенно недооцененной, отмечает портал CVLV. Латвийской системе здравоохранения в бюджете 2027 года не хватает 509 миллионов евро, чтобы финансирование отрасли достигло 6% от ВВП, пишет ДНА. Сейчас страна значительно отстает по расходам на медицину от среднего уровня ЕС, а недостаток государственного финансирования приходится компенсировать самим пациентам и работодателям, отмечают в издании. Государственные расходы на здравоохранение в Латвии составляют около 4,6% ВВП, тогда как в среднем по Евросоюзу 7,3%. На одного жителя приходится 1960 евро расходов на медицину против 3380 в среднем по ЕС. Разницу особенно хорошо чувствуют сами пациенты. Из собственного кармана жители Латвии оплачивают около 31% всех расходов на здравоохранение, более чем вдвое превышая средний показатель ЕС, который составляет 14%. Недостаток денег отражается на доступности врачей, обследований и лекарств. Проблема давно вышла за пределы самой системы здравоохранения. Исследования Латвийской конфедерации работодателей и Международной ассоциации инновационных фармацевтических компаний показывает, что более половины предприятий сталкиваются с длительным или частым отсутствием работников из-за болезни. Компании пытаются решать проблему самостоятельно. 77% опрошенных работодателей тратят на здоровье одного сотрудника от 101 до 1000 евро в год, оплачивая медицинское страхование, реабилитацию, психологическую помощь, профилактику и другие услуги. Но частные расходы не способны заменить работающую государственную систему. Длинные очереди, поздняя диагностика и высокая доля расходов самого пациента означают более продолжительные больничные, дополнительную нагрузку на коллег и потери для бизнеса. Особенно заметно отставание Латвии в доступности современных лекарств. Из 173 инновационных препаратов, одобренных в последние годы, пациентам в Латвии доступны только 16. Средний показатель по ЕС – 46. Цена проблемы измеряется уже не только здоровьем людей. Стоимость предотвратимых смертей для экономики Латвии оценивается примерно в 1 миллиард 100 миллионов евро в год, около 2,8% ВВП. Иными словами, экономия государства на здоровье населения во многих случаях просто превращается в расходы в другом месте – для семей, предприятий и всей экономики, пишет Дена. Госканцелярия должна быть балансирующим звеном между политическими амбициями и общественным благом, заявил кандидат на должность директора госканцелярии, генеральный директор Конфедерации работодателей Латвии Каспарс Горкшс. Он подчеркнул, что с большим уважением относится к деятельности неправительственного сектора и вкладу предпринимателей в развитие государства. Однако наблюдает, что ряд хороших инициатив не реализуется главным образом из-за неэффективных процессов. Поэтому моей мотивацией было подать свою кандидатуру на эту должность и, возможно, помочь своим опытом и знаниями, сказал Горкшс. Работа над проектом декларации нового правительства продолжается, и говорить о конкретных партнерах по коалиции или формате следующего правительства пока преждевременно, заявил премьер-министр и кандидат на пост главы правительства Андрис Кулбергс. Сначала нужно договориться о том, что будет делать правительство, и только потом о том, кто будет это делать, подчеркнул политик. Кулбергс отметил, что сейчас готовится первая версия проекта декларации, которая позднее будет передана потенциальным партнерам для обсуждения. По его словам, основой переговоров станут конкретные задачи и программы изменений, а не распределение должностей или арифметика коалиции. Приоритетами следующего правительства Кулбергс назвал приведение в порядок государственных финансов, экономический рост, укрепление безопасности и реформу госуправления. Сотрудничество будет предложено политическим силам, готовым поддержать эту программу. Ранее премьер-министр также заявлял, что избиратели на выборах в 15-й Сейм дали депутатам мандат на проведение изменений. 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. 7 октября Центр профилактики и контроля заболеваний объявил о начале мониторинга сезона гриппа 2026-27, однако Центр сообщил, что производство вакцин против гриппа в Европе задерживается, поэтому и поставки в Латвию будут осуществляться постепенно, несколько позже обычного. В этом году государство закупило больше вакцин, чем в прошлом – 148 336 на общую сумму 2 482 959 евро без НДС. В 2025 году было закуплено 139 120 доз, сообщили в Национальной службе здравоохранения. Рижская Восточная клиническая университетская больница еще в конце сентября сообщила не только о первых трех официально подтвержденных случаях гриппа, но и о первом пациенте, госпитализированном в Латвийский центр инфектологии с осложнениями после гриппа. Главный врач центра профессор Байба Розенталь отметила, что в этом году циркуляция вируса гриппа началась рано. Не исключено, что эпидемия начнется раньше обычного. В прошлом году ее официально объявили 9 декабря. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, людям из групп риска рекомендуется вакцинироваться против гриппа в октябре и ноябре. Если человек болен, в острой фазе заболевания вакцинацию не проводят, однако вакцинироваться можно после выздоровления. По собственному желанию привиться против гриппа могут также молодые и здоровые люди. Профессор отметила, что не существует обычного и необычного гриппа. Тяжесть заболевания зависит не столько от самого вируса, сколько от состояния здоровья конкретного человека. В прошлом году от гриппа умерли более 40 пациентов, у них были сопутствующие заболевания. Никто из них не был вакцинирован, рассказала Розенталь. Разве они лечили свои хронические заболевания, болезни сердца, сахарный диабет, потому что хотели умереть? Но они заболели гриппом, который на фоне хронических заболеваний, к сожалению, может стать последней каплей. Профессор Байба Розенталь подчеркивает, что при гриппе необходимо дать организму достаточно времени на выздоровление. Как минимум 5 дней, лучше 7 нужно провести дома. После перенесенного гриппа, примерно на месяц, следует отказаться от повышенных физических нагрузок, поскольку существует риск развития острой сердечной недостаточности. Розенталь настаивает на необходимости вакцинации, особенно для людей с ослабленной или подавленной иммунной системой. В первую очередь это касается пациентов с хроническими заболеваниями, онкологическими, сердечно-сосудистыми болезнями. Вакцинация также особенно важна для людей с заболеваниями легких и эндокринной системы, ВИЧ-инфекции, а также для пациентов, перенесших трансплантацию органов. Служба государственной безопасности Латвии сотрудничает с британскими партнерами, оказывая им необходимую поддержку в расследовании в связи с задержанием граждан Латвии в Великобритании за незаконное проникновение на базу королевских военно-воздушных сил в Кембридж-шире на юго-востоке Англии. Учитывая, что этот случай расследуют британские ведомства, служба госбезопасности более подробных комментариев не дает. В производстве службы сейчас нет уголовного процесса в отношении этих лиц. Служба отмечает, что они уже несколько лет постоянно проживают в Великобритании. 8 октября по подозрению в незаконном проникновении на военную базу королевских ВВС в Кембридж-шире были задержаны двое граждан Латвии. Обоих мужчин нашли и задержали на территории военной базы в четверг около 2 часов ночи. Оба мужчины в возрасте 36 и 32 лет являются гражданами Латвии, которые в настоящее время проживают в Великобритании. Первоначально их задержали за проникновение на запретную территорию, порчу имущества, но позже была применена и куда более серьезная статья о возможном создании угрозы нацбезопасности. Наказание может составлять до 14 лет лишения свободы. Ни имена подозреваемых, ни то, подозреваются ли они в шпионаже или терроризме, не разглашается. Это событие попало в поле зрения международных СМИ, так как в конце сентября на другой базе РАФ в Великобритании были задержаны 5 британских граждан по подозрению в планировании теракта, возможно, с участием Ирана. Глава контртеррористической полиции Лондона Хелен Фланаган заявила, что пока ничто не указывает на связь этих двух событий. Она подтвердила, что в связи с последним произошедшим начато расследование. На данный момент оно находится на самой ранней стадии и ведется контртеррористической полицией. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic отменяет еще 5 рейсов из Риги на зимний сезон, а также сократит частоту полетов по 4 другим маршрутам. Зимой Air Baltic не будет осуществлять рейсы из Риги в Бухарест, Софию, Будапешт, Оулу, Инсбрук. Однако полеты в Бухарест, Софию, Будапешт и Оулу планируется возобновить летом. Кроме того, авиакомпания сократит частоту полетов из Риги в Копенгаген, Осло, Вену, Мюнхен. При этом ежедневное сообщение с этими городами сохранится, изменения связаны с традиционным снижением спроса на поездки в январе-феврале. В отдельные месяцы зимнего сезона Air Baltic также скорректирует расписание рейсов на Мадейру и в Прагу. Пассажирам отмененных рейсов предложат перенести полет на другой доступный рейс в пределах 14 дней до и после первоначальной даты, либо запросить возврат денег. В Air Baltic подчеркнули, что изменения связаны с обычным сезонным планированием и не влияют на долгосрочные планы развития компании. В предстоящем зимнем сезоне авиакомпания будет выполнять из Риги прямые рейсы более чем по 45 направлениям. Министерство обороны продлило до 17 марта 2027 года срок добровольной подачи заявок на июльский призыв 2027 года на службу государственной обороны, чтобы дать молодым людям больше времени для принятия взвешенного решения. Молодых людей призывают не откладывать подачу заявки на последний момент, чтобы воспользоваться преимуществами добровольной службы. Также продолжается прием добровольных заявок на январский призыв 2027 года, предусматривающий 11-месячную службу. Добровольцы могут выбрать вид и желаемое место службы и не участвуют в случайном отборе. Он состоится 2 декабря 2026 года для июльского призыва на 11-месячную службу. При этом те, кому на момент отбора еще не исполнится 18 лет, смогут добровольно подать заявку до 17 марта 2027 года, если достигнут совершеннолетия позже. Добровольцы, проходящие 11-месячную службу, будут получать ежемесячно 600 евро. Призванные по результатам случайного отбора – 300 евро. После завершения службы всем выплатят 1100 евро. Военнослужащим, выбравшим 5-летнюю службу в Земисардзе, предусмотрена компенсация за дни службы и бесплатное питание, либо возмещение расходов на него. Еще одно преимущество добровольной 11-месячной службы – возможность после ее успешного завершения претендовать на финансируемое государством место в вузе или колледже на очной или заочной программе при условии соответствия минимальным требованиям приема. В эти выходные 10-11 октября в Рижском зоопарке пройдут Дни животных. Традиционно посетители, в чьем имени или фамилии есть название животного, получат 50% скидку на входной билет, а те, у кого и в имени, и в фамилии есть название животного, смогут посетить зоопарк бесплатно. Для получения скидки необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Если название животного указано не на латышском языке, необходимо подтвердить его связь с животным, например, указав его в словаре или достоверном источнике в интернете. С понедельника, 12 октября, в Рижском зоопарке начнется зимний сезон и изменится график работы зоопарка. С 12 октября Рижский зоопарк будет открыт ежедневно с 10 до 17 часов, но кассы и вход будут работать до 16 часов. Зоопарк приглашает воспользоваться возможностью посетить зоопарк в выходные, посвященные Дню животных, и насладиться прогулкой по Рижскому зоопарку до 19 часов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! На европейском рынке дизельного топлива появился первый существенный сигнал о возможном снижении цен, сообщил главный экономист банка Цитаделла Карлес Пургелес. По его словам, решение стран G7 высвободить чрезвычайные запасы топлива может привести к снижению цен на дизельное топливо на европейских заправках примерно на 3% или на 7 центов за литр. Как отмечает Пургелес, для Латвии это решение особенно актуально после роста цен в последние месяцы. Данные Центрального статистического управления показывают, что в сентябре цена дизельного топлива в Латвии за месяц выросла более чем на 10%, а за год почти на 40%. Как сообщалось, 2 октября страны G7 договорились в течение следующих 4 месяцев высвободить из чрезвычайных резервов 100 миллионов баррелей дизельного топлива и сырой нефти, начав с масштабного высвобождения запасов дизельного топлива в течение 20 дней. Важно, что значительная часть топлива поступит на рынок уже в первые недели, именно тогда, когда предложение ограничено и приближается рост спроса в связи с зимним отопительным сезоном. Для Европы это создает определенную подушку безопасности на зиму, поясняет Пургелес. Каждый второй работающий в Латвии считает, что его зарплата является неоправданно низкой, свидетельствуют результаты обзора рынка труда, проведенного порталом CVLV. Недовольство уровнем оплаты труда в Латвии по-прежнему остается высоким, хотя эта ситуация немного улучшилась за последний год. Год назад 65% работников считали свою зарплату слишком низкой, а сейчас этот показатель снизился до 47%. На ситуацию влияет несколько факторов. Стоимость жизни в Латвии продолжает расти, и работники считают, что рост зарплат не успевает за инфляцией. Кроме того, регулярное изучение актуальных вакансий позволяет работникам лучше понимать, какое вознаграждение предлагается в других местах. И это усиливает ощущение, что их текущая зарплата отстает от среднего уровня рынка. Высокие ожидания относительно роста зарплат. Большинство работников рассчитывают на повышение зарплаты на 16-20%. Почти пятая часть хотела бы увеличения на 21-25%. Особенно стоит отметить, что 22% работающих ожидают роста зарплаты более чем на 26%, что говорит о том, что значительная часть работников чувствует себя существенно недооцененной, отмечает портал CVLV. Латвийской системе здравоохранения в бюджете 2027 года не хватает 509 миллионов евро, чтобы финансирование отрасли достигло 6% от ВВП, пишет Диена. Сейчас страна значительно отстает по расходам на медицину от среднего уровня ЕС, а недостаток государственного финансирования приходится компенсировать самим пациентам и работодателям, отмечают в издании. Государственные расходы на здравоохранение в Латвии составляют около 4,6% ВВП, тогда как в среднем по Евросоюзу 7,3%. На одного жителя приходится 1960 евро расходов на медицину против 3380 в среднем по ЕС. Разницу особенно хорошо чувствуют сами пациенты. Из собственного кармана жители Латвии оплачивают около 31% всех расходов на здравоохранение, более чем вдвое превышая средний показатель ЕС, который составляет 14%. Недостаток денег отражается цены доступности врачей, обследований и лекарств. Проблема давно вышла за пределы самой системы здравоохранения. Исследования Латвийской конфедерации работодателей и Международной ассоциации инновационных фармацевтических компаний показывает, что более половины предприятий сталкиваются с длительным или частым отсутствием работников из-за болезни. Компании пытаются решать проблему самостоятельно. 77%

Показатель ПЕС-46. Цена проблемы измеряется уже не только здоровьем людей. Стоимость предотвратимых смертей для экономики Латвии оценивается примерно в 1 миллиард 100 миллионов евро в год, около 2,8% ВВП. Иными словами, экономия государства на здоровье населения во многих случаях просто превращается в расходы в другом месте для семей, предприятий и всей экономики, пишет Дена. Госканцелярия должна быть балансирующим звеном между политическими амбициями и общественным благом, заявил кандидат на должность директора Госканцелярии, генеральный директор Конфедерации работодателей Латвии Каспарс Горкшс. Он подчеркнул, что с большим уважением относится к деятельности неправительственного сектора и вкладу предпринимателей в развитие государства. Однако наблюдает, что ряд хороших инициатив не реализуется главным образом из-за неэффективных процессов. Поэтому моей мотивацией было подать свою кандидатуру на эту должность и, возможно, помочь своим опытом и знаниями, сказал Горкшс. Работа над проектом декларации нового правительства продолжается, и говорить о конкретных партнерах по коалиции или формате следующего правительства пока преждевременно, заявил премьер-министр и кандидат на пост главы правительства Андрис Кулбергс. Сначала нужно договориться о том, что будет делать правительство, и только потом о том, кто будет это делать, подчеркнул политик. Кулбергс отметил, что сейчас готовится первая версия проекта декларации, которая позднее будет передана потенциальным партнерам для обсуждения. По его словам, основой переговоров станут конкретные задачи и программы изменений, а не распределение должностей или арифметика коалиции. Приоритетами следующего правительства Кулбергс назвал приведение в порядок государственных финансов, экономический рост, укрепление безопасности и реформу госуправления. Сотрудничество будет предложено политическим силам, готовым поддержать эту программу. Ранее премьер-министр также заявлял, что избиратели на выборах в 15-й Сейм дали депутатам мандат на проведение изменений. 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. По данным Центрального статистического управления, потребительские цены в Латвии в сентябре этого года по сравнению с августом выросли на 0,2%, а за год в сентябре этого года по сравнению с сентябрем 2025 года выросли на 3,2%. Средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в сентябре также вырос на 3,2%. Цены на товары в сентябре этого года по сравнению с сентябрем прошлого года выросли на 2,5%, на услуги на 4,8%. В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год снизились на 4,8%. За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,8%. Средний уровень цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другое топливо за год вырос на 7,3%. За год наиболее существенно выросли цены на теплоэнергию плюс 9,1%. За месяц средний уровень цен в этой группе вырос на 0,8%. Наибольшее влияние на рост оказала электроэнергия – плюс 3%. С поступлением в продажу товаров нового осеннего ассортимента цены в группе одежды и обуви за месяц выросли на 2,1%. Цены на одежду в среднем выросли на 1,9%, на обувь – на 3,4%. 7 октября Центр профилактики и контроля заболеваний объявил о начале мониторинга сезона гриппа 2026-27. Однако Центр сообщил, что производство вакцин против гриппа в Европе задерживается, поэтому и поставки в Латвию будут осуществляться постепенно, несколько позже обычного. В этом году государство закупило больше вакцин, чем в прошлом – 148 336 на общую сумму 2 482 959 евро без НДС. В 2025 году было закуплено 139 120 доз, сообщили в Национальной службе здравоохранения. Рижская Восточная клиническая университетская больница еще в конце сентября сообщила не только о первых трех официально подтвержденных случаях гриппа, но и о первом пациенте, госпитализированном в Латвийский центр инфектологии с осложнениями после гриппа. Главный врач центра профессор Байба Розентали отметила, что в этом году циркуляция вируса гриппа началась рано. Не исключено, что и эпидемия начнется раньше обычного. В прошлом году ее официально объявили 9 декабря. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, людям из групп риска рекомендуется вакцинироваться против гриппа в октябре и ноябре. Если человек болен, в острой фазе заболевания вакцинацию не проводят, однако вакцинироваться можно после выздоровления. По собственному желанию привиться против гриппа могут также молодые и здоровые люди. Профессор отметила, что не существует обычного и необычного гриппа. Тяжесть заболевания зависит не столько от самого вируса, сколько от состояния здоровья конкретного человека. В прошлом году от гриппа умерли более 40 пациентов, у них были сопутствующие заболевания. Никто из них не был вакцинирован, рассказала Розенталь. Разве они лечили свои хронические заболевания, болезни сердца, сахарный диабет, потому что хотели умереть? Но они заболели гриппом, который на фоне хронических заболеваний, к сожалению, может стать последней каплей. Профессор Байба Розенталь подчеркивает, что при гриппе необходимо дать организму достаточно времени на выздоровление. Как минимум 5 дней, лучше 7 нужно провести дома. После перенесенного гриппа примерно на месяц следует отказаться от повышенных физических нагрузок, поскольку существует риск развития острой сердечной недостаточности. Розенталь настаивает на необходимости вакцинации, особенно для людей с ослабленной или подавленной иммунной системой. В первую очередь это касается пациентов с хроническими заболеваниями, онкологическими, сердечно-сосудистыми болезнями. Вакцинация также особенно важна для людей с заболеваниями легких и эндокринной системы, ВИЧ-инфекции, а также для пациентов, перенесших трансплантацию органов. В Великобритании задержаны двое граждан Латвии по подозрению в незаконном проникновении на военную базу королевских ВВС в Молсворте, графство Кембридж-Шир, сообщает Sky News. Задержанным мужчинам 36 и 32 года. Оба являются гражданами Латвии, однако в настоящее время проживают в Великобритании. Сотрудники полиции и Министерства обороны, патрулировавшие территорию военной базы, первоначально обнаружили оставленный автомобиль. К поискам подключилась полиция графства и позднее правоохранительные правоохранители обнаружили небольшое повреждение ограждения по периметру базы. 8 октября около 2 часов ночи обоих мужчин нашли на территории базы и задержали по подозрению в незаконном проникновении на охраняемый объект и повреждении имущества. Позднее мужчин также задержали по подозрению в нарушении статьи 4 закона о национальной безопасности Великобритании 2023 года проникновении на охраняемый объект с целью причинить вред Соединенному Королевству. Оба находятся под стражей. Глава отдела по борьбе с терроризмом лондонской полиции Хелен Фланаган заявила, что расследование находится на начальной стадии, и полиция пытается установить возможные мотивы. Она подчеркнула, что в настоящее время ничто не указывает на связь этого инцидента с происшествиями, произошедшими на прошлой неделе на базе королевских ВВС Фэрфорд. В рамках расследования полиция проводит обыски по 2 адресам в городе Питерборо. В Латвии в ближайшие месяцы цены могут начать расти быстрее, а в 2027 году инфляция способна приблизиться к 4%. Такой прогноз дают опрошенные агентством «Лето» экономисты крупнейших банков. В сентябре годовая инфляция в Латвии составила 3,2%. По сравнению с августом потребительские цены выросли на 0,2%. Самое заметное снижение цен в сентябре произошло в продуктовых магазинах. Продукты питания и безалкогольные напитки подешевели на 0,8% за месяц и на 4,8% за год. По оценке экономистов, благодаря этому общая годовая инфляция оказалась на 1,1% пункта ниже, чем могла бы быть без снижения продовольственных цен. В то же время топливо за месяц подорожало на 9,6%. Увеличились и расходы на жилье, в том числе из-за повышения тарифов на отопление. Экономист Луминор Петерис Страутинш отмечает, что продукты дешевеют не только в Латвии, но и в других странах Евросоюза. На цены влияют изменения налогов, стоимость сырья и ценовая политика торговых сетей. Кроме того, меняются методы статистического учета цен. Например, магазины все чаще переходят от временных акций к постоянно более низким ценам на отдельные товары. Это также может отражаться на статистике. С началом отопительного сезона расходы жителей будут во многом зависеть от того, каким топливом пользуются местные теплоснабжающие предприятия, по какой цене они его закупили. Экономист Swedbank Оскарс Ник Малнекс приводит конкретные примеры. В октябре в Мадоне и Марупе тарифы на отопление выросли более чем на 20%, а в Ледмане – на 68%. При этом в 5 населенных пунктах тарифы, наоборот, снизились. Даже при повышении тарифов итоговые счета будут зависеть от погоды. Если зима окажется теплой, потребление тепла будет меньше, а значит и расходы жителей могут оказаться не такими высокими. Экономист СЭБ Дайнис Гашпуйтис считает, что подорожание энергоресурсов еще не полностью отразилось на повседневных расходах жителей. Высокие цены на топливо и энергию постепенно увеличивают затраты предприятий на производство и перевозку товаров, поэтому в следующем году могут снова начать дорожать и продукты питания. Ситуация во многом будет зависеть от мировых цен на нефть и газ, транспортных расходов и погоды. Если напряженность на Ближнем Востоке снизится, а зима будет теплой, цены на энергоресурсы могут немного уменьшиться. Однако быстрого возвращения к прежнему уровню экономисты не ожидают. Он также допускает, что Европейскому Центробанку придется повысить процентные ставки, если инфляция продолжит ускоряться. Главный экономист Цитадель Карли Спургейлис обращает внимание на то, что цены в сфере услуг продолжают расти быстрее, чем на товары. В целом же сентябрьская инфляция оказалась немного ниже ожиданий. Однако экономисты предупреждают, что это не означает начало устойчивого снижения цен. По прогнозу Swedbank, в 2027 году средняя инфляция в Латвии может приблизиться к 4%, прежде всего из-за высоких расходов на энергию и их влияния на остальные цены. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! На европейском рынке дизельного топлива появился первый существенный сигнал о возможном снижении цен, сообщил главный экономист банка Цитаделя Карлис Пургелес. По его словам, решение стран G7 высвободить чрезвычайные запасы топлива может привести к снижению цен на дизельное топливо на европейских заправках примерно на 3% или на 7 центов за литр. Как отмечает Пургелес, для Латвии это решение особенно актуально после роста цен в последние месяцы. Данные Центрального статистического управления показывают, что в сентябре цена дизельного топлива в Латвии за месяц выросла более чем на 10%, а за год почти на 40%. Как сообщалось, 2 октября страны G7 договорились в течение следующих 4 месяцев высвободить из чрезвычайных резервов 100 миллионов баррелей дизельного топлива и сырой нефти, начав с масштабного высвобождения запасов дизельного топлива в течение 20 дней. Важно, что значительная часть топлива поступит на рынок уже в первые недели, именно тогда, когда предложение ограничено и приближается рост спроса в связи с зимним отопительным сезоном. Для Европы это создает определенную подушку безопасности на зиму, поясняет Пургелис. Каждый второй работающий в Латвии считает, что его зарплата является неоправданно низкой, свидетельствуют результаты обзора рынка труда, проведенного порталом CVLV. Недовольство уровнем оплаты труда в Латвии по-прежнему остается высоким, хотя эта ситуация немного улучшилась за последний год. Год назад 65% работников считали свою зарплату слишком низкой, а сейчас этот показатель снизился до 47%. На ситуацию влияет несколько факторов. Стоимость жизни в Латвии продолжает расти, и работники считают, что рост зарплат не успевает за инфляцией. Кроме того, регулярное изучение актуальных вакансий позволяет работникам лучше понимать, какое вознаграждение предлагается в других местах. И это усиливает ощущение, что их текущая зарплата отстает от среднего уровня рынка. Высоки ожидания относительно роста зарплат. Большинство работников рассчитывают на повышение зарплаты на 16-20%. Почти пятая часть хотела бы увеличения на 21-25%. Особенно стоит отметить, что 22% работающих ожидают роста зарплаты более чем на 26%, что говорит о том, что значительная часть работников чувствует себя существенно недооцененной, отмечает портал CVLV. Латвийской системе здравоохранения в бюджете 2027 года не хватает 509 миллионов евро, чтобы финансирование отрасли достигло 6% от ВВП, пишет ДНА. Сейчас страна значительно отстает по расходам на медицину от среднего уровня ЕС, а недостаток государственного финансирования приходится компенсировать самим пациентам и работодателям, отмечают в издании. Государственные расходы на здравоохранение в Латвии составляют около 4,6% ВВП, тогда как в среднем по Евросоюзу 7,3%. На одного жителя приходится 1960 евро расходов на медицину против 3380 в среднем по ЕС. Разницу особенно хорошо чувствуют сами пациенты. Из собственного кармана жители Латвии оплачивают около 31% всех расходов на здравоохранение, более чем вдвое превышая средний показатель ЕС, который составляет 14%. Недостаток денег отражается на доступности врачей, обследований и лекарств. Проблема давно вышла за пределы самой системы здравоохранения. Исследования Латвийской конфедерации работодателей и Международной ассоциации инновационных фармацевтических компаний показывает, что более половины предприятий сталкиваются с длительным или частым отсутствием работников из-за болезни. Компании пытаются решать проблему самостоятельно. 77% опрошенных работодателей тратят на здоровье одного сотрудника от 101 до 1000 евро в год, оплачивая медицинское страхование, реабилитацию, психологическую помощь, профилактику и другие услуги. Но частные расходы не способны заменить работающую государственную систему. Длинные очереди, поздняя диагностика и высокая доля расходов самого пациента означают более продолжительные больничные, дополнительную нагрузку на коллег и потери для бизнеса. Особенно заметно отставание Латвии в доступности современных лекарств. Из 173 инновационных препаратов, одобренных в последние годы, пациентам в Латвии доступны только 16. Средний показатель по ЕС – 46. Цена проблемы измеряется уже не только здоровьем людей. Стоимость предотвратимых смертей для экономики Латвии оценивается примерно в 1 миллиард 100 миллионов евро в год, около 2,8% ВВП. Иными словами, экономия государства на здоровье населения во многих случаях просто превращается в расходы в другом месте – для семей, предприятий и всей экономики, пишет ДНА. Госканцелярия должна быть балансирующим звеном между политическими амбициями и общественным благом, заявил кандидат на должность директора госканцелярии, генеральный директор Конфедерации работодателей Латвии Каспарс Горкшс. Он подчеркнул, что с большим уважением относится к деятельности неправительственного сектора и вкладу предпринимателей в развитие государства. Однако наблюдает, что ряд хороших инициатив не реализуется главным образом из-за неэффективных процессов. Поэтому моей мотивацией было подать свою кандидатуру на эту должность и, возможно, помочь своим опытом и знаниями, сказал Горкшс. Работа над проектом декларации нового правительства продолжается, и говорить о конкретных партнерах по коалиции или формате следующего правительства пока преждевременно, заявил премьер-министр и кандидат на пост главы правительства Андрис Кулбергс. Сначала нужно договориться о том, что будет делать правительство, и только потом о том, кто будет это делать, подчеркнул политик. Кулбергс отметил, что сейчас готовится первая версия проекта декларации, которая позднее будет передана потенциальным партнерам для обсуждения. По его словам, основой переговоров станут конкретные задачи и программы изменений, а не распределение должностей или арифметика коалиции. Приоритетами следующего правительства Кулбергс назвал приведение в порядок государственных финансов, экономический рост, укрепление безопасности и реформу госуправления. Сотрудничество будет предложено политическим силам, готовым поддержать эту программу. Ранее премьер-министр также заявлял, что избиратели на выборах в 15-й Сейм дали депутатам мандат на проведение изменений. 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон, здравствуйте. 7 октября Центр профилактики и контроля заболеваний объявил о начале мониторинга сезона гриппа 2026-27, однако Центр сообщил, что производство вакцин против гриппа в Европе задерживается, поэтому и поставки в Латвию будут осуществляться постепенно, несколько позже обычного. В этом году государство закупило больше вакцин, чем в прошлом – 148 336 на общую сумму 2 482 959 евро без НДС. В 2025 году было закуплено 139 120 доз, сообщили в Национальной службе здравоохранения. Рижская Восточная клиническая университетская больница еще в конце сентября сообщила не только о первых трех официально подтвержденных случаях гриппа, но и о первом пациенте, госпитализированном в Латвийский центр инфектологии с осложнениями после гриппа. Главный врач центра профессор Байба Розентали отметила, что в этом году циркуляция вируса гриппа началась рано. Не исключено, что эпидемия начнется раньше обычного. В прошлом году ее официально объявили 9 декабря. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, людям из групп риска рекомендуется вакцинироваться против гриппа в октябре и ноябре. Если человек болен, в острой фазе заболевания вакцинацию не проводят, однако вакцинироваться можно после выздоровления. По собственному желанию привиться против гриппа могут также молодые и здоровые люди. Профессор отметила, что не существует обычного и необычного гриппа. Тяжесть заболевания зависит не столько от самого вируса, сколько от состояния здоровья конкретного человека. В прошлом году от гриппа умерли более 40 пациентов, у них были сопутствующие заболевания. Никто из них не был вакцинирован, рассказала Розенталь. Разве они лечили свои хронические заболевания, болезни сердца, сахарный диабет, потому что хотели умереть? Но они заболели гриппом, который на фоне хронических заболеваний, к сожалению, может стать последней каплей. Профессор Байба Розенталь подчеркивает, что при гриппе необходимо дать организму достаточно времени на выздоровление. Как минимум 5 дней, лучше 7 нужно провести дома. После перенесенного гриппа, примерно на месяц, следует отказаться от повышенных физических нагрузок, поскольку существует риск развития острой сердечной недостаточности. Розентали настаивает на необходимости вакцинации, особенно для людей с ослабленной или подавленной иммунной системой. В первую очередь это касается пациентов с хроническими заболеваниями, онкологическими, сердечно-сосудистыми болезнями. Вакцинация также особенно важна для людей с заболеваниями легких и эндокринной системы, ВИЧ-инфекции, а также для пациентов, перенесших трансплантацию органов. Служба государственной безопасности Латвии сотрудничает с британскими партнерами, оказывая им необходимую поддержку в расследовании в связи с задержанием граждан Латвии в Великобритании за незаконное проникновение на базу Королевских военно-воздушных сил в Кембридж-шире на юго-востоке Англии. Учитывая, что этот случай расследуют британские ведомства, служба госбезопасности более подробных комментариев не дает. В производстве службы сейчас нет уголовного процесса в отношении этих лиц. Служба отмечает, что они уже несколько лет постоянно проживают в Великобритании. 8 октября по подозрению в незаконном проникновении на военную базу королевских ВВС в Кембридж-шире были задержаны двое граждан Латвии. Обоих мужчин нашли и задержали на территории военной базы в четверг около 2 часов ночи. Оба мужчины в возрасте 36 и 32 лет являются гражданами Латвии, которые в настоящее время проживают в Великобритании. Первоначально их задержали за проникновение на запретную территорию, порчу имущества, но позже была применена и куда более серьезная статья о возможном создании угрозы нацбезопасности. Наказание может составлять до 14 лет лишения свободы. Ни имена подозреваемых, ни то, подозреваются ли они в шпионаже или терроризме, не разглашается. Это событие попало в поле зрения международных СМИ, так как в конце сентября на другой базе РАФ в Великобритании были задержаны 5 британских граждан по подозрению в планировании теракта, возможно, с участием Ирана. Глава контртеррористической полиции Лондона Хелен Фланаган заявила, что пока ничто не указывает на связь этих двух событий. Она подтвердила, что в связи с последним произошедшим начато расследование. На данный момент оно находится на самой ранней стадии и ведется контртеррористической полицией. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic отменяет еще 5 рейсов из Риги на зимний сезон, а также сократит частоту полетов по 4 другим маршрутам. Зимой Air Baltic не будет осуществлять рейсы из Риги в Бухарест, Софию, Будапешт, Оулу, Инсбрук. Однако полеты в Бухарест, Софию, Будапешт и Оулу планируется возобновить летом. Кроме того, авиакомпания сократит частоту полетов из Риги в Копенгаген, Осло, Вену, Мюнхен. При этом ежедневное сообщение с этими городами сохранится, изменить связанное с традиционным снижением спроса на поездки в январе-феврале. В отдельные месяцы зимнего сезона Air Baltic также скорректирует расписание рейсов на Мадейру и в Прагу. Пассажирам отмененных рейсов предложат перенести полет на другой доступный рейс в пределах 14 дней до и после первоначальной даты, либо запросить возврат денег. В Air Baltic подчеркнули, что изменения связаны с обычным сезонным планированием и не влияют на долгосрочные планы развития компании. В предстоящем зимнем сезоне авиакомпания будет выполнять из Риги прямые рейсы более чем по 45 направлениям. Министерство обороны продлило до 17 марта 2027 года срок добровольной подачи заявок на июльский призыв 2027 года на службу государственной обороны, чтобы дать молодым людям больше времени для принятия взвешенного решения. Молодых людей призывают не откладывать подачу заявки на последний момент, чтобы воспользоваться преимуществами добровольной службы. Также продолжается прием добровольных заявок на январский призыв 2027 года, предусматривающий 11-месячную службу. Добровольцы могут выбрать вид и желаемое место службы и не участвуют в случайном отборе. Он состоится 2 декабря 2026 года для июльского призыва на 11-месячную службу. При этом те, кому на момент отбора еще не исполнится 18 лет, смогут добровольно подать заявку до 17 марта 2027 года, если достигнут совершеннолетия позже. Добровольцы, проходящие 11-месячную службу, будут получать ежемесячно 600 евро. Призванные по результатам случайного отбора – 300 евро. После завершения службы всем выплатят 1100 евро. Военнослужащим, выбравшим 5-летнюю службу в Земессардзе, предусмотрена компенсация за дни службы и бесплатное питание, либо возмещение расходов на него. Еще одно преимущество добровольной 11-месячной службы – возможность после ее успешного завершения претендовать на финансируемое государством место в вузе или колледже на очной или заочной программе при условии соответствия минимальным требованиям приема. В эти выходные 10-11 октября в Рижском зоопарке пройдут Дни животных. Традиционно посетители, в чьем имени или фамилии есть название животного, получат 50% скидку на входной билет, а те, у кого и в имени, и в фамилии есть название животного, смогут посетить зоопарк бесплатно. Для получения скидки необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Если название животного указано не на латышском языке, необходимо подтвердить его связь с животным, например, указав его в словаре. или достоверном источнике в интернете. С понедельника, 12 октября, в Рижском зоопарке начнется зимний сезон и изменится график работы зоопарка. С 12 октября Рижский зоопарк будет открыт ежедневно с 10 до 17 часов, но кассы и вход будут работать до 16 часов. Зоопарк приглашает воспользоваться возможностью посетить зоопарк в выходные, посвященные Дню животных, и насладиться прогулкой по Рижскому зоопарку до 19 часов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! На европейском рынке дизельного топлива появился первый существенный сигнал о возможном снижении цен, сообщил главный экономист банка Цитаделла Карлес Пургелес. По его словам, решение стран G7 высвободить чрезвычайные запасы топлива может привести к снижению цен на дизельное топливо на европейских заправках примерно на 3% или на 7 центов за литр. Как отмечает Пургелес, для Латвии это решение особенно актуально после роста цен в последние месяцы. Данные Центрального статистического управления показывают, что в сентябре цена дизельного топлива в Латвии за месяц выросла более чем на 10%, а за год почти на 40%. Как сообщалось, 2 октября страны G7 договорились в течение следующих 4 месяцев высвободить из чрезвычайных резервов 100 миллионов баррелей дизельного топлива и сырой нефти, начав с масштабного высвобождения запасов дизельного топлива в течение 20 дней. Важно, что значительная часть топлива поступит на рынок уже в первые недели, именно тогда, когда предложение ограничено и приближается рост спроса в связи с зимним отопительным сезоном. Для Европы это создает определенную подушку безопасности на зиму, поясняет Пургелес. Каждый второй работающий в Латвии считает, что его зарплата является неоправданно низкой, свидетельствуют результаты обзора рынка труда, проведенного порталом CVLV. Недовольство уровнем оплаты труда в Латвии по-прежнему остается высоким, хотя эта ситуация немного улучшилась за последний год. Год назад 65% работников считали свою зарплату слишком низкой, а сейчас этот показатель снизился до 47%. На ситуацию влияет несколько факторов. Стоимость жизни в Латвии продолжает расти, и работники считают, что рост зарплат не успевает за инфляцией. Кроме того, регулярное изучение актуальных вакансий позволяет работникам лучше понимать, какое вознаграждение предлагается в других местах. И это усиливает ощущение, что их текущая зарплата отстает от среднего уровня рынка. Высоки ожидания относительно роста зарплат. Большинство работников рассчитывают на повышение зарплаты на 16-20%. Почти пятая часть хотела бы увеличения на 21-25%. Особенно стоит отметить, что 22% работающих ожидают роста зарплаты более чем на 26%, что говорит о том, что значительная часть работников чувствует себя существенно недооцененной, отмечает портал CVLV. Латвийской системе здравоохранения в бюджете 2027 года не хватает 509 миллионов евро, чтобы финансирование отрасли достигло 6% от ВВП, пишет ДНА. Сейчас страна значительно отстает по расходам на медицину от среднего уровня ЕС, а недостаток государственного финансирования приходится компенсировать самим пациентам и работодателям, отмечают в издании. Государственные расходы на здравоохранение в Латвии составляют около 4,6% ВВП, тогда как в среднем по Евросоюзу 7,3%. На одного жителя приходится 1960 евро расходов на медицину против 3380 в среднем по ЕС. Разницу особенно хорошо чувствуют сами пациенты. Из собственного кармана жители Латвии оплачивают около 31% всех расходов на здравоохранение, более чем вдвое превышая средний показатель ЕС, который составляет 14%. Недостаток денег отражается на доступности врачей, обследований и лекарств. Проблема давно вышла за пределы самой системы здравоохранения. Исследования Латвийской конфедерации работодателей и Международной ассоциации инновационных фармацевтических компаний показывает, что более половины предприятий сталкиваются с длительным или частым отсутствием работников из-за болезни. Компании пытаются решать проблему самостоятельно. 77% опрошенных работодателей тратят на здоровье одного сотрудника от 101 до 1000 евро. евро в год, оплачивая медицинское страхование, реабилитацию, психологическую помощь, профилактику и другие услуги. Но частные расходы не способны заменить работающую государственную систему. Длинные очереди, поздняя диагностика и высокая доля расходов самого пациента означают более продолжительные больничные, дополнительную нагрузку на коллег и потери для бизнеса. Особенно заметно отставание Латвии в доступности современных лекарств. Из 173 инновационных препаратов, одобренных в последние годы, пациентам в Латвии доступны только 16. Средний

Конфедерации работодателей Латвии Каспарс Горкшс. Он подчеркнул, что с большим уважением относится к деятельности неправительственного сектора и вкладу предпринимателей в развитие государства. Однако наблюдает, что ряд хороших инициатив не реализуется главным образом из-за неэффективных процессов. Поэтому моей мотивацией было подать свою кандидатуру на эту должность и, возможно, помочь своим опытом и знаниями, сказал Горкшс. Работа над проектом декларации нового правительства продолжается, и говорить о конкретных партнерах по коалиции или формате следующего правительства пока преждевременно, заявил премьер-министр и кандидат на пост главы правительства Андрис Кулбергс. Сначала нужно договориться о том, что будет делать правительство, и только потом о том, кто будет это делать, подчеркнул политик. Кулбергс отметил, что сейчас готовится первая версия проекта декларации, которая позднее будет передана потенциальным партнерам для обсуждения. По его словам, основой переговоров станут конкретные задачи и программы изменений, а не распределение должностей или арифметика коалиции. Приоритетами следующего правительства Кулбергс назвал приведение в порядок государственных финансов, экономический рост, укрепление безопасности и реформу госуправления. Сотрудничество будет предложено политическим силам, готовым поддержать эту программу. Ранее премьер-министр также заявлял, что избиратели на выборах в 15-й Сейм дали депутатам мандат на проведение изменений. 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Ка-чинг.
1: Мелодия. Радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: мелодия.
1: Радио «Мелодия».

Над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maksima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Konservējumiem Well Done 25% atlaide. Produkcijai Kārums 30% atlaide. Kafijai Paulīgi 20% atlaide. Sāļā uzkoda Pringles, oriģinālie vai ar skābā krējuma un cīpolu garšu 165 grami 1,89 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Мелодия.
0: Радио Мелодия.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Лансаротте.
2: Несмотря на то, что самый большой канарский вулкан расположен на острове Тенерифе, вулканической столицей архипелага считается остров Лансаротте. Испанцы, которым и принадлежат Канары, называют его островом огненных гор, потому что весь он усеян вулканами. Больше всего их в национальном парке Тиманфая. Он считается главной достопримечательностью острова. И неудивительно, на относительно небольшой территории сконцентрировано свыше 220 вулканов, а сама местность, покрытая застывшей лавой, напоминает инопланетные пейзажи. Находиться там не опасно. Последнее извержение случилось на Лансаротте в 1824 году. Впрочем, вулканы острова все еще не потухли, и небольшая сейсмическая активность, незаметная людям, еще наблюдается. Более того, температура на глубине нескольких метров достигает 600 градусов Цельсия. Чтобы наглядно продемонстрировать это, гиды бросают в трещины в земле пучки сухой травы, и она тут же начинает гореть. Другой популярный туристический аттракцион расположен на одной из вершин. Там находится ресторан, все блюда которого готовятся прямо на жерле вулкана. Правда, пол там настолько горячий, что обычно посетители долго не засиживаются в заведении. Есть у Лансаротте лишь один недостаток – небольшое количество зелени. Но жители острова сумели найти выход из этой ситуации и научились выращивать виноградники даже на вулканическом песке. Для этого они окружают каждую лозу каменным полукольцом, которое называется херией. Благодаря этой конструкции вулканический песок поглощает ночную росу и обеспечивает необходимую влажность растению. Виноградные плантации острова насчитывают более 10 тысяч херий. Вместе они образуют удивительный узор, похожий на рыбную чешую. И подобный ландшафт невозможно встретить ни в одном другом месте, кроме как на Лансаротте.
0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 6. līdz 12. oktobrim. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Latgale 200 gramu 1,19 eiro. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri 1,49 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунинекс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунинекс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунинекс ЛВ».

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Кулинария. Еда – одно из главных удовольствий в жизни человека. Еще с древних времен народ хотел хлеба и зрелищ, и хлеба в первую очередь. Но некоторые пошли дальше, и им ничуть не меньшее удовольствие доставляет готовить еду. Кулинария – процесс сродни искусству. Казалось бы, чего проще – открыть поваренную книгу и сделать все, как написано в рецепте. Но настоящий кулинар знает, что главное в процессе приготовления еды не порядок действий, а фантазия, умение импровизировать и мастерство. Кулинария – это нечто большее, чем просто приготовление пищи. Она сочетает в себе искусство, творчество и наслаждение, делая нашу жизнь более разнообразной и интересной. А рецепты становятся лишь ключом к этому миру возможностей, открывая перед нами бесконечные варианты блюд. Многие любители кулинарии признаются, что работа над едой их успокаивает и отвлекает от повседневных забот. Такова, например, певица Тейлор Свифт. В свободное от пения время она любит удивлять свою семью и друзей разнообразной полезной пищей и выпечкой. Тейлор прекрасно делает тыквенный пирог, а в качестве деликатесов она создает торты, джемы и пасту по старинным итальянским рецептам. А еще певица охотно делится рецептами со своими поклонниками в надежде, что и они получат такое же удовольствие от приготовления еды, как и она.
1: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Fish and chips. Самая популярная английская закуска «fish and chips» или «рыба и картофель фри» на самом деле получила народную любовь только в XIX веке. Дело в том, что изначально картофель ели преимущественно на севере Лондона, а любимую во всем городе рыбу подавали с кусочками обжаренного хлеба. Однако с ростом потребления и сокращения запасов хлеба его заменили на картофель. Так он и начал завоевывать разные районы британской столицы. Первые закусочные fish and chips открылись в Восточном Лондоне в 1860 году, а затем распространились по всей стране. К началу 20 века в Великобритании насчитывалось уже более 30 тысяч закусочных, позже объединившихся в Национальную федерацию фритюрщиков. Но особенную популярность рыба с картошкой приобрела во время Первой мировой войны. Именно это недорогое и питательное блюдо помогло избежать голода в самых бедных социальных слоях страны. За все время своего существования рецепт fish and chips не претерпел особых изменений. Как правило, за основу берется треска или другая белая рыба, которая готовится в кляре из муки, пекарского порошка и темного английского эля. Картофель же обычно режется на дольки или полоски и готовится в кипящем масле от 4 до 6 минут. Сейчас этот вид фастфуда распространен далеко за пределами Великобритании. Его, например, можно встретить в Австралии или Южной Африке. Более того, в итальянском городе Барго даже проводится фестиваль Fish and Chips в знак дружбы с Великобританией.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 6. līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Piens rasēns 3 veidi 200 ml 39 centi. Košļājamām gumijām Orbit 40% atlaide. Ar paldies karti skābais krējums baltais 20% 500 gramu 1 eiro 49 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Менес Аптека советует: укрепляйте иммунитет этой осенью. В Менес Аптеках в октябре месяц иммунитета. Пищевые добавки для укрепления иммунитета и пищевые добавки при простуде со скидкой до 50%. А еще загляните в ежемесячное предложение звездных цен. Предложение в силе с картой Веселыба.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Менес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maksima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Jaukta maltās gaļas masa, melnais barons, fasēta, 2,99 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādaži 25% atlaide. Riekstiem un žābētajiem augļiem well done atlaide līdz 30%. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.

0: «Тонкие полисы мира» на радио «Мелодия». Богота. Для человека непосвященного столица Колумбии Богота – ничто иное, как мировой криминальный центр. Этот мегаполис действительно из года в год входит в десятки и пятерки самых опасных городов мира. На самом же деле у Боготы множество лиц. Она колоритная, красивая и интересная, если знаешь, куда и когда ходить. Весь город поделен на 6 районов, в зависимости от социального класса людей, которые их населяют. Жители трущоб совершенно официально не платят налоги и бесплатно пользуются коммунальными услугами. За них по повышенному тарифу платят жители элитных районов, и тоже вполне официально. Столица – единственное относительно прохладное место в Колумбии. Она находится на высоте 2600 метров над уровнем моря и окружена горами. А потому здесь утром и вечером прохладно, а днем просто тепло, но не жарко. Зато практически из любого окна открывается живописный вид на горы. Особенности географического положения Боготы накладывают отпечаток на жизнь горожан. Солнце восходит здесь всегда в 6 утра, и рабочий день у местных жителей начинается рано. Например, первый урок в школе уже в 6:30. Зато и заканчивают работу богатинцы рано, чтобы успеть до темноты что-то сделать. Чаще всего люди едят и танцуют, причем делают это буквально везде, по любому поводу и даже без него. Если житель Боготы идет, например, посидеть в баре с друзьями, то это автоматически означает, что будут и танцы. Сальсу, бачату, реггетон, меренги здесь умеют все. От малышей до стариков. Ну а после захода солнца все по понятным причинам сидят дома. Колумбийцы – народ открытый, дружелюбный и гостеприимный. Причем все – от бедняков до чиновников и бизнесменов. Их стиль жизни отличается полным отсутствием личного пространства. Все живут скучно, перекрикиваются с соседями прямо из окна. Поэтому в Боготе хорошо и правильно быть экстравертом. Иначе будет сложно. Побыть в тишине и одиночестве – это не про колумбийскую столицу. Боготинцы очень ценят свою семью и просто обожают проводить время в компании с большим количеством родственников. Воскресные обеды большой семьей, прогулки в парке с детьми и собаками, постоянные визиты к родственникам из других регионов – все это неотъемлемая часть их жизни. Несмотря на неоднозначную обстановку в стране и в городе, боготинцы – народ неунывающий и жизнерадостный. Они настолько приятные и любезные в общении, что моментально влюбляют в себя простотой и весельем, своим расслабленным отношением к жизни. Ну как не купить что-нибудь у продавца, который обращается к покупателю «Мирей» или «Рейна», то есть «Мой король» или «Королева». Одним словом, Богота не так грозна и опасна, как ее считают. Нужно всего лишь найти к ней подход.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мегаполисы мира».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņusugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Мэнес Аптека советует. Дерматологическая косметика Виши в октябре скидки до 45%. Откройте для себя ассортимент продукции Виши для здоровья кожи и волос. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
2: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
3: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
4: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Саоми Арена в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты – Билишу Сервис.

«Улицы мира» на радио «Мелодия». Улица Абревуар. Парижский район Монмартр полон атмосферных улочек. Едва ли не самая живописная из них – улица Абревуар. Ее часто можно увидеть в романтических фильмах о Париже. Например, в фильме «Париж, я люблю тебя». Красивое для нашего уха название «Абревуар» в переводе с французского означает всего лишь «водопой». Когда-то давно улица действительно вела к месту, где люди могли утолить жажду и напоить лошадей. В наши дни улица Абревуар славится другими вещами. Во-первых, своей красотой, старинной брусчаткой и домиками, где в конце 19 века селились великие художники, среди которых были Ван Гог, Мане, Пикассо и Дали. Второе, чем Абревуар привлекает посетителей – бюст Далиды, установленный на пересечении с улицей Жерардон. Говорят, если прикоснуться к нему, то это обязательно принесет удачу в любви. Так это или нет, доподлинно неизвестно, но бюст отполирован до блеска. Третья точка притяжения на улице Абревуар находится в доме номер 2. Когда-то он был белым и однажды стал объектом картины художника Мариса Утрило. Тот возвращался с какой-то пирушки изрядного хмелю и восхитился видом этого дома в рассветных лучах. На своей картине художник изобразил его розовым. Коллеги по цеху начали подтрунивать над Марисом, мол, не разглядел с пьяных глаз настоящий цвет здания. Тогда задетый за живое Утрило ночью тайно в одиночку перекрасил дом в розовый цвет, безупречно вписав его в романтичную палитру Монмартра. Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Мэнес Аптека советует. В октябре на продукцию бренда ГАМ скидки до 40%. Высококачественные продукты ГАМ для различных потребностей в уходе за полостью рта, от чистки зубов до ухода за дёснами и ортодонтическим уходом. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия». Ким Бессенджер.
1: Звезда Голливуда Ким Бессенджер уже давно вошла в сотню самых сексуальных актрис в истории кинематографа. А началось все в 17 лет, когда Ким завоевала титул «Мисс Джорджия» в конкурсе юниоров, а после стала одной из самых высокооплачиваемых манекенщиц Америки. Настоящей удачей в актерской карьере для Ким Бессенджер стала роль в боевике «Никогда не говори никогда». После выхода этого фильма актриса согласилась позировать обнаженной для 8 разворотов журнала Playboy, что только прибавило ей популярности. А поистине звездный час пробил после съемок фильма 9,5 недель. Ким стали называть «Леди Эротика», и она тут же вошла в список голливудских звезд, получающих семизначные гонорары. Кстати, сама актриса утверждает, что ни разу не смотрела 9,5 недель и терпеть не может как свою роль в этой звездной картине, так и партнера Микки Рурка. За его постоянное курение во время съемок Ким называла Рурка «человеком-пепельницей» и даже отказывалась ездить с ним в одном лифте. Сам же Рурк, по слухам, при каждой возможности выпускал сигаретный дым в лицо Бессенджер, чтобы позлить ее. Знаменитый тандем зрители увидели вновь спустя 26 лет в фильме «Черный ноябрь», где между Ким и Рурком уже не было никакой эротики, а только политика. На съемочной площадке Бессенджер познакомилась со своим будущим мужем, актером Алеком Болдуином. Через год у пары появилась дочка. Сохранить семью актрисе не удалось, но, как позже призналась сама Ким, материнство стало главным ее достижением. Однажды она даже обратилась к психологу, поскольку чувствовала сверхзависимость от дочки и совершенно не могла работать. Ким Бессенджер – яркая активистка общества защиты животных. В ее доме живут несколько собак и кошек, а когда-то были даже волк и дикий неоновый кот. Актриса – вегетарианка и искренне не понимает людей, которые едят мясо. Кстати, Ким Бессенджер ходит в рестораны со своими столовыми приборами крошечного размера. Используя их, Ким насыщается детскими порциями, что позволяет ей сохранять фигуру в отличной форме. Обладательница премии «Оскар» Ким Бессенджер получила звезду на Голливудской аллее славы за свой вклад в развитие киноиндустрии.
0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия». Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
2: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
3: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Билешу Сервис ЛВ.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

над Янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Fish and chips.
2: Самая популярная английская закуска «fish and chips» или «рыба и картофель фри» на самом деле получила народную любовь только в XIX веке. Дело в том, что изначально картофель ели преимущественно на севере Лондона, а любимую во всем городе рыбу подавали с кусочками обжаренного хлеба. Однако с ростом потребления и сокращения запасов хлеба его заменили на картофель. Так он и начал завоевывать разные районы британской столицы. Первые закусочные fish and chips открылись в Восточном Лондоне в 1860 году, а затем распространились по всей стране. К началу 20 века в Великобритании насчитывалось уже более 30 тысяч закусочных, позже объединившихся в Национальную федерацию фритюрщиков. Но особенную популярность рыба с картошкой приобрела во время Первой мировой войны. Именно это недорогое и питательное блюдо помогло избежать голода в самых бедных социальных слоях страны. За все время своего существования рецепт fish and chips не претерпел особых изменений. Как правило, за основу берется треска или другая белая рыба, которая готовится в кляре из муки, пекарского порошка и темного английского эля. Картофель же обычно режется на дольки или полоски и готовится в кипящем масле от 4 до 6 минут. Сейчас этот вид фастфуда распространен далеко за пределами Великобритании. Его, например, можно встретить в Австралии или Южной Африке. Более того, в итальянском городе Барго даже проводится фестиваль Fish and Chips в знак дружбы с Великобританией.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Реклама на Радио Мелодия. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: Это спокойно, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
4: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
3: Магний для нервов?
4: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
3: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
5: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
6: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшосервис АУВ.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

над Янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Карл Фаберже. Имя Карла Фаберже во всем мире считается синонимом роскоши и особого ювелирного мастерства. Больше всего известны созданные ювелирным домом Фаберже драгоценные пасхальные яйца. Но Фаберже — это еще и множество других шедевров, покоривших сердца монархов, аристократов и ценителей красоты. Ювелирный дом создавал не только уникальные предметы для Зимнего дворца, но и изысканные изделия для широкого круга клиентов. Посуду, декоративные фигурки, вазы, портсигары, шкатулки и галантерею. Каждое творение отличалось неповторимым стилем, который сегодня называют просто «стилем Фаберже». Главным принципом мастера была красота и искусное исполнение, где на первый план выходило мастерство, а не стоимость материалов. История рода Фаберже началась во французской Пикардии, но ювелирное искусство стало их призванием в России. Густав Фаберже, отец Карла, переехал в Санкт-Петербург, где учился у придворного ювелира Кейбеля. В 1842 году он открыл свою мастерскую на Большой морской улице, недалеко от Зимнего дворца. Его сын Карл Фаберже, родившийся в 1846 году, с ранних лет проявлял интерес к искусству. Получив образование в Санкт-Петербурге, он отправился в путешествие по Европе, где изучал работы великих мастеров. Этот опыт сформировал его уникальный стиль, который позже покорил мир. Вернувшись в Россию, Карл Фаберже начал работать в фирме отца, а позже возглавил ее. Важным этапом в его карьере стала работа в Эрмитаже, где он занимался реставрацией и оценкой антиквариата. Его талант и образованность впечатляли коллег, а внимание к деталям стало визитной карточкой его работ. В 1882 году на выставке в Москве Фаберже представил реплики греческих украшений, которые принесли ему золотую медаль и привлекли к нему внимание императорской семьи. Александр III и его супруга Мария Федоровна стали поклонниками его творчества. В 1885 году фирма «Фаберже» получила статус поставщика императорского двора, а Карл Фаберже выполнил первый заказ на пасхальное яйцо для императрицы. Это стало началом традиции, которая продолжалась десятилетиями. Каждое яйцо было уникальным, с изысканным сюрпризом внутри и создавалось к важным событиям в жизни царской семьи. В 1910 году Фаберже официально стал придворным ювелиром, достигнув вершины своей карьеры. К этому времени его изделия пользовались успехом и по всей Европе, а клиентами были монархи и аристократы. Сегодня наследие Фаберже разбросано по всему миру. Его работы хранятся в музеях США, Великобритании, Швейцарии, а также в частных коллекциях. В России самый крупный музей, посвященный Фаберже, находится в Санкт-Петербурге, в Шуваловском дворце, на набережной реки Фонтанки. Многие шедевры можно увидеть и в коллекции Эрмитажа. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунинекс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунинекс ЛВ» и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунинекс ЛВ».

0: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
1: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет. antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
2: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над Янтарным берегом. 17:00. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Баня парит.
5: Хорошо.
4: Здоровье дарит.
5: Ну, давай, вот так.
4: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
5: О, хорошо, пяточки.
4: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
5: Класс!
4: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
6: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
7: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты в Билишу Сервис.

«Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Кулинария. Еда – одно из главных удовольствий в жизни человека. Еще с древних времен народ хотел хлеба и зрелищ, и хлеба в первую очередь. Но некоторые пошли дальше, и им ничуть не меньшее удовольствие доставляет готовить еду. Кулинария – процесс сродни искусству. Казалось бы, чего проще – открыть поваренную книгу и сделать все, как написано в рецепте. Но настоящий кулинар знает, что главное в процессе приготовления еды не порядок действий, а фантазия, умение импровизировать и мастерство. Кулинария – это нечто большее, чем просто приготовление пищи. Она сочетает в себе искусство, творчество и наслаждение, делая нашу жизнь более разнообразной и интересной. А рецепты становятся лишь ключом к этому миру возможностей, открывая перед нами бесконечные варианты блюд. Многие любители кулинарии признаются, что работа над едой их успокаивает и отвлекает от повседневных забот. Такова, например, певица Тейлор Свифт. В свободное от пения время она любит удивлять свою семью и друзей разнообразной полезной пищей и выпечкой. Тейлор прекрасно делает тыквенный пирог, а в качестве деликатесов она создает торты, джемы и пасту по старинным итальянским рецептам. А еще певица охотно делится рецептами со своими поклонниками в надежде, что и они получат такое же удовольствие от приготовления еды, как и она. «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: Preču servis LV.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
0: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
0: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Полисы мира» на радио «Мелодия». Богота. Для человека непосвященного столица Колумбии Богота – ничто иное, как мировой криминальный центр. Этот мегаполис действительно из года в год входит в десятки и пятерки самых опасных городов мира. На самом же деле у Боготы множество лиц. Она колоритная, красивая и интересная, если знаешь, куда и когда ходить. Весь город поделен на 6 районов, в зависимости от социального класса людей, которые их населяют. Жители трущоб совершенно официально не платят налоги и бесплатно пользуются коммунальными услугами. За них по повышенному тарифу платят жители элитных районов, и тоже вполне официально. Столица – единственное относительно прохладное место в Колумбии. Она находится на высоте 2600 метров над уровнем моря и окружена горами. А потому здесь утром и вечером прохладно, а днем просто тепло, но не жарко. Зато практически из любого окна открывается живописный вид на горы. Особенности географического положения Боготы накладывают отпечаток на жизнь горожан. Солнце восходит здесь всегда в 6 утра, и рабочий день у местных жителей начинается рано. Например, первый урок в школе уже в 6:30. Зато и заканчивают работу богатинцы рано, чтобы успеть до темноты что-то сделать. Чаще всего люди едят и танцуют, причем делают это буквально везде, по любому поводу и даже без него. Если житель Боготы идет, например, посидеть в баре с друзьями, то это автоматически означает, что будут и танцы. Сальсу, бачату, реггетон, меренги здесь умеют все. От малышей до стариков. Ну а после захода солнца все по понятным причинам сидят дома. Колумбийцы – народ открытый, дружелюбный и гостеприимный, причем все от бедняков до чиновников и бизнесменов. Их стиль жизни отличается полным отсутствием личного пространства. Все живут скучно, перекрикиваются с соседями прямо из окна. Поэтому в Боготе хорошо и правильно быть экстравертом, иначе будет сложно. Побыть в тишине и одиночестве – это не про колумбийскую столицу. Боготинцы очень ценят свою семью и просто обожают проводить время в компании с большим количеством родственников. Воскресные обеды большой семьей, прогулки в парке с детьми и собаками, постоянные визиты к родственникам из других регионов – все это неотъемлемая часть их жизни. Несмотря на неоднозначную обстановку в стране и в городе, боготинцы – народ неунывающий и жизнерадостный. Они настолько приятные и любезные в общении, что моментально влюбляют в себя простотой и весельем, своим расслабленным отношением к жизни. Ну как не купить что-нибудь у продавца, который обращается к покупателю «Мирей» или «Рейна», то есть «Мой король» или «Королева»? Одним словом, Богота не так грозна и опасна, как ее считают. Нужно всего лишь найти к ней подход.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарва Стронг?
2: Нет, я пью новинку. Нарва Стронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стала спокойнее и чувствую себя энергичней.
1: Магний для нервов?
2: Да, Нарва Стронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
1: О, звучит здорово, я тоже куплю.
3: Нарва Стронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное зоны сегодня питания.
4: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
5: Баня парит.
6: Хорошо.
5: Здоровье дарит.
6: Ну, давай, вот так.
5: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
6: О, хорошо, пяточки.
5: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический имельный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
6: Класс!
5: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
7: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшосервис ОВ.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Карл Фаберже. Имя Карла Фаберже во всем мире считается синонимом роскоши и особого ювелирного мастерства. Больше всего известны созданные ювелирным домом Фаберже драгоценные пасхальные яйца. Но Фаберже — это еще и множество других шедевров, покоривших сердца монархов, аристократов и ценителей красоты. Ювелирный дом создавал не только уникальные предметы для Зимнего дворца, но и изысканные изделия для широкого круга клиентов. Посуду, декоративные фигурки, вазы, портсигары, шкатулки и галантерею. Каждое творение отличалось неповторимым стилем, который сегодня называют просто «стилем Фаберже». Главным принципом мастера была красота и искусное исполнение, где на первый план выходило мастерство, а не стоимость материалов. История рода Фаберже началась во французской Пикардии, но ювелирное искусство стало их призванием в России. Густав Фаберже, отец Карла, переехал в Санкт-Петербург, где учился у придворного ювелира Кейбеля. В 1842 году он открыл свою мастерскую на Большой морской улице, недалеко от Зимнего дворца. Его сын Карл Фаберже, родившийся в 1846 году, с ранних лет проявлял интерес к искусству. Получив образование в Санкт-Петербурге, он отправился в путешествие по Европе, где изучал работы великих мастеров. Этот опыт сформировал его уникальный стиль, который позже покорил мир. Вернувшись в Россию, Карл Фаберже начал работать в фирме отца, а позже возглавил ее. Важным этапом в его карьере стала работа в Эрмитаже, где он занимался реставрацией и оценкой антиквариата. Его талант и образованность впечатляли коллег, а внимание к деталям стало визитной карточкой его работ. В 1882 году на выставке в Москве Фаберже представил реплики греческих украшений, которые принесли ему золотую медаль и привлекли к нему внимание императорской семьи. Александр III и его супруга Мария Федоровна стали поклонниками его творчества. В 1885 году фирма «Фаберже» получила статус поставщика императорского двора, а Карл Фаберже выполнил первый заказ на пасхальное яйцо для императрицы. Это стало началом традиции, которая продолжалась десятилетиями. Каждое яйцо было уникальным, с изысканным сюрпризом внутри и создавалось к важным событиям в жизни царской семьи. В 1910 году Фаберже официально стал придворным ювелиром, достигнув вершины своей карьеры. К этому времени его изделия пользовались успехом и по всей Европе, а клиентами были монархи и аристократы. Сегодня наследие Фаберже разбросано по всему миру. Его работы хранятся в музеях США, Великобритании, Швейцарии, а также в частных коллекциях. В России самый крупный музей, посвященный Фаберже, находится в Санкт-Петербурге, в Шуваловском дворце, на набережной реки Фонтанки. Многие шедевры можно увидеть и в коллекции Эрмитажа. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

Реклама на Радио Мелодия. 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Радио Мелодия. Рига. 93,9 FM. Мелодия. Радио Мелодия.

0: Мелодия.
1: Радио Мелодия.
2: Would you dance?

Над янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

toi, j'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.